Наше радио. Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: And it's all over.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ты слухаешь? Ты слухаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.